4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

Austin.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

Golden Hits. St. Petersburg.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

What's that? I still

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня день рождения женщины, которая не заняла положенного ей места в истории. По причине банальной – отсутствия живого интереса, хотя бы формального, к делам супруга. Я имею в виду Евдокию Федоровну Лопухину, царицу, первую жену царя Петра I, которая появилась на свет именно 9 августа 1669 года. Юная красавица стала женой Петра в 17 лет. Но, к сожалению, великие помыслы супруга были весьма безразличны. Она интересовалась побрякушками, закусками, тряпками, уделяла очень много времени посещению церкви и делала, кстати, все это весьма демонстративно. Петр бесился от того, что она совершенно не интересовалась его делами. Но в конце концов он взял и отправил ее в монастырь. После суда над сыном, царевичем Алексеем, ее заключили в крепость на Ладожском озере. Освободили Евдокию лишь после того, как престол занял ее внук Петр II в 1727 году. А ведь у нее были все шансы стать великой императрицей. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. И помните, шанс, он дается один раз. Your music, your choice.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В прошлом выпуске мы остановились на моменте, когда Великая депрессия накатила на страну, и фирма оказалась на грани банкротства, которого смогла избежать и благодаря которому стала собственностью Пола Дюпона, хозяина химического концерна Дюпон. Первым делом новый хозяин щедро поделился богатством своего концерна. Индиан 1931 года щеголяли великолепными дюпоновскими эмалями в одноцветной и двухцветной раскраске. Но Дюпон привел с собой нового главного конструктора Лорена Хосли, а тот занялся оптимизацией производства, и ее жертвой пала самая популярная модель Scout 101. Хосли разработал новую дуплексную раму, унифицированную для всех моделей вплоть до четырехцилиндрового 750-кубового Scout образца 1932 года. И он с такой рамой стал тяжелее 101-го аж на 27 килограмм. Говорят, что Артур Дэвидсон, один из основателей Харли Дэвидсон, увидев на выставке новый скаут, заявил коллегам: «Парни, поздравляю, такой индиан нам не страшен». Параллельно в том же 1932-м Хосли спроектировал 500-кубовый скаут-пони, который поклонники классических моделей обозвали «недоиндианом». Во-первых, кроме того, что рабочий объем был маловат, конструктор отказался от основной индийской ценности – полумуноблочной конструкции. Двигатель был соединен с коробкой передач, простой цепной передачей с закрытой штампованным кожухом. А во-вторых, Лорен взял ходовую часть от дешевой одноцилиндровой модели «Принц». Одинарная рама, замкнутая через картер двигателя, и передняя параллелограммная вилка. Зато и стоил скаут пони на четверть меньше нормального скаута, и, периодически меняя название, продержался в производстве аж десяток лет. А Хосли продолжил оптимизировать. В 1932 году скаут и чиф, кроме новой рамы, получили также батарейное зажигание. В 1933-м архаичная система смазки на прогар уступила место циркуляционной сухим картером. В 1934-м пал еще один бастион индиановской самобытности. Вместо шестеренчатой моторной передачи поставили более дешевую, цепную. В честь конструкторов надо сказать, что здорово снизился шум, а живучесть не пострадала. Цепь работала по-прежнему в масляной ванне. Для пущей прочности на скаут ее сделали трехрядной, а на чиф аж четырехрядной. Между тем, в стремлении снизить расходы на спорт, в 1933 году Американская мотоциклетная ассоциация учредила новый класс C для серийных мотоциклов, верхнеклапанные 500-ки или нижнеклапанные 750-кубовые аппараты. Компания Indian для таких гонок, прообраза нынешних супербайковских, в 1934 году построили модель Scout Sport. С помощью специалистов знаменитого МИД конструкторы улучшили характеристики двигателя, а ходовую часть, одинарную раму, замкнутую снизу через силовой агрегат и переднюю параллелограммную вилку, скроили по образу маленьких скаут, соответственно, ее усилив. Хотя пуристы брюзжали, что скаут 101 был лучше, спортивные успехи явно подтверждали достоинство спортскаута. Если по продажам Харли Дэвидсон вдвое опережал конкурента, то на гоночных трассах и в рекордных заездах Индиан просто размазал соперника. Спортскаут взял все довоенные чемпионаты АМА в классе C. В честь спортивных побед компания выпустила свои модели Scout и Chief в специальных исполнениях Daytona и Bonneville задолго до триумфа. Кроме того, компания предлагала моторы в разной степени форсировки, как и Харли Дэвидсон, и даже на заказ четырехступенчатую коробку передач, чего у Харли Дэвидсон вообще не было. В 1936-м Харли Дэвидсон предъявил козырь, на который Индиан не смог ответить – верхнеклапанную модель E. Вскоре продажи нового харлеевского семейства превзошли сбыт нижнеклапанных и отбросили Индиан далеко назад. Почему же компания Спрингфилда не разработала собственный верхнеклапанный вариант? Ну, сие есть тайна за семью печатями. Впрочем, у Индиан начались свои козыри. В 1940-м родились знаменитые крылья и юбки, охватывающие почти половину колеса и ставшие визитной карточкой мотоциклов фирмы. Кроме того, на Chief поставили свечную заднюю подвеску. Еще через год ее получил и Sport Scout, вытеснивший к тому времени стандартный скаут в производственной программе. Но во время Второй мировой войны компания в небольшом количестве выпускала модель Chief для полицейской службы, экспериментировала с продольным V и с легким мотоциклом для десантников. Но главной военной продукцией стала модель 741. 500-кубовый мотор в модифицированном шасси Sport Scout. Причем американские вояки сделали ставку на Harley Davidson VLA, а 30 тысяч мотоциклов Indian 741 в основном были поставлены союзникам. После войны Пол Дюпон, трезво оценив перспективы мотопроизводства в автомобилизированной стране, решил продать компанию. Поэтому он оставил в программе лишь одну самую успешную модель – Chief. Технически она была подобна довоенному образцу, но с важным отличием. Вместо рычажной рессорной вилки в ней стояла мощная параллелограммная, разработанная в годы войны для экспериментального «Индиана». А последним воспоминанием о скаут стали собранные к сезону 1948-го 50 гоночных «Индиан 648 Daytona Scout». Выкупивший «Индиан» промышленник Ральф Роджерс решил организовать производство мотоциклов в английских традициях с вертикальными одностволками и рядными твинами. Они пошли в производство в 49-м. Увы, спрос не оправдал ожиданий. Непатриотичные американцы предпочитали чистокровных британцев. Сумбур, неизбежно сопровождавший коренную ломку производства, негативно отразился на выпуске настоящих «Чиф». Компания могла делать их всего по несколько сотен в год, хотя спрос был вдвое выше, но все же в 50-м году «Чиф» был модернизирован. Рабочий объем двигателя был увеличен до 1300 кубиков, впереди установлена телескопическая вилка, ручку газа наконец-то перенесли слева направо, а несколько десятков мотоциклов выпустили с ножным переключением передач, но серийные машины сохраняли традиционное ручное. Увы, Chief в одиночку вытянуть компанию не смог. В 1953-м она была признана банкротом. Последние 50 Indian Chief были собраны по заказу Нью-Йоркского департамента полиции. С тех пор в истории марки были многочисленные перепродажи, сбыт под прославленным именем китайских мотоциклетиков, вновь и вновь повторяющиеся попытки возрождения. Похоже, лишь теперь под крылом Polaris Industries Indian обрел, наконец, надежную гавань. А вот старый мотор в последний раз заявил о себе в 60-е, когда новозеландец Берт Монро на построенном в собственном гараже сигарообразном аппарате с двигателем Indian Scout 20-х годов установил несколько мировых рекордов. И один из них держится до сих пор. Об этом подвиге снят замечательный фильм «Самый быстрый Индиан». Настоятельно рекомендую. Такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории»
0: на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Do you want a good music? Best!

0: «Полчаса ретро». Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Жизнь в движении.

11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: think it's so lonely, baby, but it is so lonely. It'll be so lonely they could die.
1: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
2: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
1: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: То есть правильно ли я понимаю, что у вас вот этот ряд мотоциклов, 6 штук, они заправлены все под завязку, все чистые? И если все будет соблюдаться клиентами, что они будут возвращать чистые и дозаправленные, то в этом состоянии они будут постоянно, да, ходить?
2: Все верно. Получается, ну, да? Понятно, что где-то какие-то могут быть нюансы, и мы, как сказать, мы не стоим в стороне. Если человек приехал, просто бывает, погода тоже вносит свои коррективы, да, человек поехал, откатался, вот тут мойка на соседней улице, но пока он с мойки доехал до нас, там немножко где-то там грязью закидало. Конечно, мы не будем стоять и говорить, что...
1: И бензина полбака съела через дорогу.
2: Ну, это уже вряд ли, да. Конечно, где-то мы будем все равно их загонять, еще приводить в порядок, восстанавливать внешнее состояние, если это будет требоваться, и, конечно же, следить прежде всего за техническим состоянием. Повторюсь, для нас цель, чтобы люди... Так же, как и с перевозками у нас, чтобы с прокатом люди уехали, получили то, зачем они поехали, удовольствие, кайф, отдых, классное времяпрепровождение, фотографии, видео, там, чтобы у них это осталось как классная память, и вернулись довольными. Вот наша цель.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Моторадио.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
1: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Best rock music of the last 7 days.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня день рождения женщины, которая не заняла положенного ей места в истории. По причине банальной – отсутствия живого интереса, хотя бы формального, к делам супруга. Я имею в виду Евдокию Федоровну Лопухину, царицу, первую жену царя Петра I, которая появилась на свет именно 9 августа 1669 года. Юная красавица стала женой Петра в 17 лет. Но, к сожалению, великие помыслы супруга были весьма безразличны. Она интересовалась побрякушками, закусками, тряпками, уделяла очень много времени посещению церкви и делала, кстати, все это весьма демонстративно. Петр бесился от того, что она совершенно не интересовалась его делами. Но в конце концов он взял и отправил ее в монастырь. После суда над сыном, царевичем Алексеем, ее заключили в крепость на Ладожском озере. Освободили Евдокию лишь после того, как престол занял ее внук Петр II в 1727 году. А ведь у нее были все шансы стать великой императрицей. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. И помните, шанс, он дается один раз.
2: Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: У вас же практика, ну, такая длинная, наверное. И бывали случаи, когда механик подручный вот реально прямо вот портил что-то? И потом приходилось это все расхлебывать и так далее?
2: Конечно, неоднократно.
1: Ну, какой-нибудь пример? Ну, без фамилии, просто вообще, что можно сделать в процессе ремонта, чтобы потом вся мастерская запаивает или заваривает?
2: Слушайте, ну, бывали даже случаи, ну, даже банально возьмем, да, регулировка клапанов. То есть механик поставил, исходя там, из желания клиента сэкономить, старую прокладку под клапанную крышку.
1: Так.
2: Ну, во-первых, ладно, мы пошли навстречу клиенту, поставили старую деталь, которую нужно менять, да, по-хорошему. Но ситуации разные бывают. Он плохо подошел к своей работе, плохо обезжирил, там, плохо положил герметик.
1: Плохо обжал.
2: Плохо обжал, да, то есть всякие ситуации бывают, но это больше, когда работается на потоке. Вот что мы не хотим здесь в арт-мото-гараже строить, это потоковость. То есть не заработать пару лишних рублей, не в этом дело. Дело в качестве обслуживания каждого мотоцикла. Потому что потом эти клиенты приедут и приведут с собой других.
1: А отвечаете вы,
2: конечно.
1: Получается, за третьих лиц, получается, за каждого своего механика,
2: конечно,
1: правильно?
2: Конечно.
1: Ну, а и за всех, за вас, Мария, естественно, да?
2: Ну,
1: да.
3: Поэтому я не хочу поток.
2: Я надеюсь, что...
3: Мне звонят полдесятого ночи. Типа, Мария, у нас тут что-то это. И я начинаю выяснять, что, кого, почем. Поэтому нам не надо тупая.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами! Golden Hair.

0: Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Прямо есть вот, может быть, какие-то знакомые клиенты, которые прямо у тебя на глазах, то есть сначала купил там, что попало, ну просто от незнания.
2: Да.
1: Потом приезжает и говорит, вот уже вот хочется вот, чтобы так было. Потом так и прямо растет.
2: Да, конечно. Ну, давай приду пример. Я не буду говорить там...
1: Да, про себя расскажи.
2: Нюансы некоторые. Но суть такая. Пришел человек, у него было Драго 400. Ну, блин, 400-й круизер. Да он даже пешком не едет. Ну, то есть вообще никакой. Еще и маленький, а там парень, ну, такой здоровый. В итоге мы посмотрели на мотоцикл, говорим, так, давай, мы тебе его продаем, забирай 1300 Midnight. Вот это уже будет более-менее интересно. Еще японец. Окей, он покатался годика два на нем, потом такой, все, забираете его, хочу себе Harley. Взял себе электричку на 103-м движке, покатался на ней, такой, все, забирайте, хочу себе посвежее Harley. Взял стрита на

0: в 7-м. То есть вот человек растет, он берет себе большую кубатуру, свежее мотоцикл, интереснее мотоцикл, и перешел с маленькой кубатуры на большой, солидный, крутой. И таких примеров есть ряд.
1: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
2: Motor Radio. Come ride with us.

«Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с ним самим, с замечательным Славой. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр. Какой классный сегодня день. Тепленько и солнышко блестит.
4: Теплые погоды, это очень хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, это вызывает обилие мотоциклистов на дорогах. А особенно в вечернее тихое время, в эти тихие летние прекрасные петербургские российские вечера, некоторые мотоциклисты едут с таким грохотом, что хочется догнать и совершить насильственные действия иногда. Ну, действительно. И, собственно, мы подходим к теме сегодняшней программы. Мы уже говорили об этом неоднократно, но мне кажется, будет полезно напомнить, что существуют так называемые выхлопные системы с разными режимами работы, которые переключаются, не знаю, где Слава расскажет потом, и можно выбрать тихий, средний или громкий режим работы этих выхлопных труб, что очень удобно, например, при предъявлении мотоцикла или, например, на подъезде к посту ГИБДД и так далее, чтобы к тебе не было вопросов. Хотя тут тоже, наверное, не все однозначно. В общем, выхлопные системы с переменным звуком. Прошу, Слав.
5: Да, но с одной стороны, задумка была, безусловно, благая, то есть, чтобы можно было сохранить возможность сочного звучания, раз, каких-то характеристик хороших, два, и в то же время не быть накуканенным при проверке, три. Вот, но суть, как бы, на самом деле, как бы, разговора, наверное, в том, что да, действительно, разговоры про громкий выхлоп, про негативные идут. Да, действительно, излишне громкий выхлоп — это бесит окружающих, включая меня тоже. Еще один момент — это то, что безумно громкий выхлоп для Харлея, да, то есть я не владею статистическими данными по поводу спортивных мотоциклов, там, допустим, шоссейников, да, там, и прочего. То есть я работаю с Харлеями, да, то есть, и, соответственно, я знаю, что излишне громкий выхлоп на Харлее, он совершенно не определяет удивительные показатели двигателя. Он не то чтобы необходим, он скорее даже вреден, потому что мотору нужен оптимальный подпор в выхлопе, то есть должно быть определенное сопротивление прокачиванию газов. И это сопротивление, оно, ну, я не знаю, теоретически, наверное, его можно как-то смоделировать там в каких-нибудь программах там по газодинамике или как бы эмуляции двигателя и прочего. Но суть в том, что как бы мы научились его подбирать. То есть подбирать на основании графиков Диностенда, на основании внешнего вида выхлопной системы, на основании понимания того, какие распредвалы насколько агрессивные установлены. Короче говоря, на основании окружающих факторов. Да? То есть это не точный математический расчет, хотя он может быть, наверное, и не точным. Не всякий математический расчет, он оказывается точным.
4: А можно я вставку сделаю? Вот как я понимаю, зачем он вообще нужен? Вот некоторые спрашивают, люди, не сведущие в этой, как ты говоришь, газомеханике, а зачем вообще нужен какой-то подпор? Вообще, что это такое? Правильно ли понимаю я, что когда газом в момент выпуска трудновато выйти вот совсем быстро, то впрыснувшийся одновременно с этим воздух и бензин в цилиндр, они больше и лучше сжимаются и потом оптимистичнее сгорают. Я примерно правильно понимаю?
5: Скорее, наверное, больше существует другая история. Представим себе, что мы выпустили газ в трубу, в длинную. Да, там. Газ побежал, то есть у нас есть волна сжатия, да, то есть когда мы, собственно, клапан открыли, а после волны сжатия идет волна разрежения. И получается, у нас газы убежали, и за ними сзади идет волна разрежения. И, соответственно, эта волна разрежения, она усасывает в трубу свежий заряд бензиновоздушный. То есть получается, получается, газы уходят в атмосферу без сопротивления, да, по ровной трубе там, ну, даже если там, условно говоря, есть терка, да, там флейта проходная в виде терки чаще всего встречается. Она там чутка притормаживает, но как бы все равно есть волна разрежения, которая усасывает свежие газы.
4: То есть от газы впрыснулись и сразу же выскочили без работы, вот так, ничего не сделав.
5: Да, то есть, получается, мы потеряли часть того, что должно сгореть и дать давление на поршень, мы потеряли, просто они улетели в атмосферу и потерялись там. Вот, соответственно, получается, что обратная ситуация, то есть, если мы сделали очень маленькую дырочку на выходе, у нас газы по трубе побежали, уперлись в эту дырочку, там создалось сжатие, пошла обратная волна. Обратная волна, если имеет высокую амплитуду и высокое давление, она как бы забивает выхлопные газы обратно в цилиндр. То есть бывает, что газы даже выбивают часть свежей смеси обратно там в воздушный фильтр. Вот. И как бы это в карбюраторных мотоциклах очень забавно видно, что когда ты на каких-то режимах, у нас получается у входа, если фильтр снять, из карбюратора растет, как сказать, зона топливного тумана явного. То есть ты видишь, что вот влага мелкокапельная, она как бы у выхода из карбюратора в атмосфере есть. То есть, получается, выбивает, и он засасывает ее обратно. Это тоже довольно забавный казус. Это получается, что часть вот этих, часть этого заряда карбюратор проходит как бы три раза. То есть, как бы в цилиндр, из цилиндра и обратно в цилиндр, но там не в полном объеме, но в каком-то, и там обогащение получается избыточное.
4: То есть, нужно все-таки в идеале добиться некого компромисса, чтобы и не туда, и не сюда, а чтобы все именно было как нужно, чтобы то, что засосалось, все сгорело и так далее, и так далее.
5: В идеале как бы должно быть, чтобы смесь наша горела над поршнем, а не в трубе. И как бы она приносит...
4: А, такое тоже бывает?
5: Бывает, да. Ну, допустим, если у тебя мотоцикл с катализатором, который как бы мы не выстригли, например, то за ним, получается, вот когда слишком свободные трубы, сантиметров 20 бывает язык пламени, который растет из трубы как бы в атмосферу, да, то есть как газовая горелка горит. То есть это говорит о том, что есть перепродувка цилиндра, потеря свежей смеси, которая горит на катализаторе и дает язык пламени.
4: А в смысле катализатор раскаленный, он ее поджигает просто?
5: Да, да, катализатор раскаленный, он является вторичным, ну, как бы, поджигателем.
4: Ну, вернемся к переключателям и к переключаемым трубам.
5: Вернемся. Значит, переключаемые трубы, как правило, имеют тихий режим, как бы режим там
4: средний-тихий.
5: Средний-тихий, да, то есть как бы чуть погромче.
4: И не тихий.
5: И открытые, да, там, допустим. И получается, что если мы берем режим тихий, мотоцикл не едет от слова совсем. То есть, ну, вот он вообще не едет. То есть режим средний-тихий, он тоже не едет, но как бы чуть поменьше. Режим, значит, открытый, он едет более или менее прилично. То есть получается, что у нас есть оптимальная конфигурация выхлопа для мотора, да, то есть для того, чтобы он давал свои показатели приличные. Вот. И две неоптимальных. Вот. На оптимальную он едет, на неоптимальную не едет. При том, что надо сказать, что если мы, допустим, настраиваем мотор какой-то, ну, на валах, как правило, всегда нужны какие-то флейты непроходные, то есть там псевдотихие, там частично тихие, назовем, полутихие флейты. И полутихие флейты, они делают звук выхлопа на холостом ходу не то чтобы громким, то есть, ну, как бы на холостом мотор работает, на ухо не давит, спокойно можно рядышком разговаривать, и, соответственно, он не излишне эпатажный. Вот. И при всем при том существует режим как бы езды на мягких лапах, то есть, когда мы газ открываем не сильно, мотор звучит не очень громко, то есть, по большому счету, с псевдотихими флейтами, но там не очень тихими, как бы можно ехать на режиме, который там будет для окружающих не очень как бы не очень раздражающим, да. Вот, соответственно, и это возможно. А вот в режиме вот этих вот нескольких положений дросселей, дросселя выхлопа в этих в дорогих буржуйских трубах, получается, что как бы полностью открытый, он безумно громкий, то есть там получается прямоток.
6: Ну, при этом едет.
5: Ну, как бы при этом едет более или менее. Вот. А как бы, а оба закрытых они не едут. То есть...
4: А почему настраивают по максимально вот этим трубам, максимально открытым? Можно же, наверное, настроить на выхлоп любой из этих трех, правильно ведь? На стенде.
5: Безусловно. Но в этом случае мы получим, что ситуацию, когда если мы настроили, скажем, в среднем положении, да, полутихий будет, то есть мы настроили, все у нас получилось, мы открыли дросселя, чтобы он громко работал, начинаем наваливать, но ехать быстро, и у нас мотор не едет, потому что слишком бедная смесь, потому что он перегревается, не дай бог еще и сломается, то есть как бы у него получается воздуха как бы участвует в горении больше, потому что газы убежали, вот, и как бы а топливо мы льем, исходя из того, что воздуха немного, потому что это самое, выхлоп подпертый.
4: Ну так и как поступают? Действительно, ведь если можно настроить на любой из этих режимов, если предположить, что ты настроил на диностенде на тихом, то получается, человек ездит очень быстро и тихо при этом, да? А если ему нужно выпендриться, он подъезжает на стрелку Васильевского, включает режим вот этот самый громкий, пусть медленно, проехал все девушки его.
5: Нет, не так. Совершенно не так. Значит, я делал... На прошлой неделе брейкаут 2017 года на Джекил Хайт в выхлопе, ну, с кнопочкой, значит, 110-й мотор, это 1.8, у него разница по показателям по мощности составила, значит, у него было 100 лошадей при открытых дросселях и, по-моему, 78 при закрытых. То есть, грубо говоря, 20% мощности
6: теряешь, да?
5: Теряется при как бы избыточном подпоре. И как бы, ну, это очень много, потому что если мы говорим про какой-нибудь Sportster на трубах и на фильтре 1200 и всего 1200 кубов, то он показывает там 78-80 лошадей на колесе, то есть настроенный. И получается, что мотор 1.8 с этими трубами, с тихими, едет так же, как мотор 1.2. То есть, как бы, ну, это звучит недостаточно замечательно, на мой взгляд.
4: А вообще, если пофантазировать, есть возможность сделать вот такое переключение, чтобы оно действительно звук меняло, но при этом не менялась бы мощность? Хотя бы вот, ну, в теории.
5: Нет, невозможно. Это невозможно. Давай мы немножко вот про что поговорим. Значит, у нас последние два года, может быть, и три, очень сильно выросло желание клиентов переделать штатные трубы, сохраняя внешний вид, для получения более глубокого басистого звука и для получения нормальных показателей от двигателя. То есть, грубо говоря, наша задача в этом случае сделать систему в меру громкую, максимально тихой, ну, то есть в разумных пределах, без потери, как бы, ну, чтобы и вынуть максимум, что он может. Вот. И получается довольно круто. То есть получается довольно мягкий звук, басовитый такой, он совершенно не отрывистый, а как гул равномерный такой вот. Ну, не знаю, самолет летит, он же гул дает такой у-у-у. Вот. И здесь получается низкочастотный гул от мотора. Трых-тых-тых нету, вот никаких резких выхлопов. Он, значит, на небольших дросселях, на маленькой нагрузке в меру тихий, и при этом получается и крутящий момент хороший, и пиковую мощность вполне себе замечательная. И вот мы это, скажем так, регулярно применяем.
4: Слушай, ну, возвращаясь опять же к вот этим трубам, о которых мы сегодня пытаемся поговорить, ты говоришь, делал недавно выхлоп с кнопочкой. Получается, кнопочка — это два режима, да?
5: Нет, три. То есть у них получается полностью закрытые дросселя. Он тихо работает, когда ты слышишь шум от внутренних движений, внутренних деталей мотора, громче, чем шум выхлопа. Второй режим они там приоткрывают на четверть шишечки, и, соответственно, как бы какой-то звук выхлопа появляется, но у него глубокой басовитости нету, ну, абсолютно. То есть там какое-то потрескивание по тарахтение, вот что-то вот такое вот, ну, скажем, не породистое, mm-hmm. не породистый звук. Вот. В этом случае там уже шумы выхлопа сопоставимы с шумами мотора или чуть погромче. А третий вариант, это они полностью открывают дросселя, чтобы, грубо говоря, там, ну, круглая заслонка в трубе, она была горизонтальна. Mm-hmm. То есть пролетала справа, ну, выше и ниже. Мимо пролетают выхлопные газы, и что-то, значит, как бы там за счет того, что эти заслонки, они жирноватые, то есть есть какое-то там сопротивление выхлопу, да, то есть то, что в потоке находится. Но вообще...
7: практически прямое, да?
5: Прямое, да, то есть насквозь видно, то есть посмотреть можно. Но прикол в том, что там диаметр вот этих вот элементов глушащих, он такой, что звук скорее трескучий, чем басовитое бубнение. Угу. То есть у него как бы нет вот этой сочной, сочного рокота, сочной составляющей выхлопа, от которого внутренности дрожат, а как бы, ну, звук такой вот весьма сомнительный.
4: Слушай, а для справки два вопроса сразу. Во-первых, как переключаются непосредственно физически вот эти, вот, как ты говоришь, дроссели внутри? Это каким-то тросиком или каким-то реле? Это первый вопрос. А второй вопрос, а почему все это стоит удовольствие? Не поставить, а просто вот купить такое?
5: Слушай, переключается, значит, эта система идет с электронным блоком управления, с кнопочкой, которая вешается на руль, значит, к трубам на тросиках приделаны сервомоторчики, которые, значит, этими тросиками проворачивают оськи, где дросселя стоят. Сервомоторчики это где-то надо расположить в мотоцикле, где не так много свободного места. Вот, и как бы эта вся система подключается в диагностический разъем, то есть берет запитку от него, и, соответственно, как бы кнопочкой вы управляете там, в каком положении дроссель, по умолчанию при любом включении зажигания он дросселя закрывает.
4: То есть это все можно делать на ходу, во время движения?
5: Да-да-да, безусловно.
4: Тогда под вопрос, а можно что-то сломать этим? Потому что у тебя мотор работает в одном режиме, ему хорошо, и вдруг ты раз перекрываешь ему выхлоп. Это может быть даже и вредно в каком-то смысле?
5: Ну, это может приводить к кратковременному детонации, когда пережат выхлоп, пытаются ручку крутить прилично. Вот. Это безусловно. То есть всегда мотоциклы с японского рынка, у которых совсем тихие трубы штатные, они детонируют как собаки. То есть у них склонность детонации кратно выше, чем у американцев. Потому что пережатый выхлоп перегревает выпускные клапана, как бы трактор ведь выпускной, и как бы получается, что температура там каких-то зон камеры сгорания выше. Вот. И как бы здесь, ну, возможно, сходная ситуация. То есть, если там недопонимание, да, то есть, ну, понятно, на мягких лапах там потихонечку проехать можно, но если там пытаешься как бы крутить ручку, когда у тебя выхлоп закрыт, хорошего тут ждать неразумно.
4: Сколько это стоит? Евров или долларов или юаней, там, не знаю чего?
5: Да, ну вот, допустим, я сейчас открыл Авито посмотреть, потому что сомневался в ценах. Продают бэушную систему, типа мало БУ, за 270 тысяч рублей. То есть какие-то люди там сняли ее со свежего мотоцикла. Вот, ну, приходите, покупайте в Москве там или где-то еще. Ну, забавно, да, конечно, вся эта история. То есть то, что выхлоп безумно дорогой, ну, то есть, и по сути там...
7: Не очень полезный.
5: Да, то есть из его функционала трех режимов ты можешь пользоваться, ну, как бы, вернее, мотор правильно работает только в одном режиме.
4: Угу. Ну, это, наверное, объяснимые вещи. Люди, которые покупают, наверное, тоже это понимают на самом деле. И вообще это покупается для того, чтобы, возвращаясь к началу программы, чтобы проехать мимо поста ГИБДД, так сказать, на тихих флейтах.
5: Ну, мимо поста ГИБДД можно проехать при закрытой ручке газа, то есть это тоже...
4: Кстати,
5: да. Да, то есть это тоже все, в принципе, возможно, и не тарахтить лишнего, вот, и, соответственно, все будет нормально. Как бы каждый выбирает по-своему, но мне я не скажу, что я был в каком-то, даже не про дикий восторг, а про какой-то восторг, значит, того, что, как бы, что я услышал, как она работает. Тональность мне, честно говоря, не понравилась. То есть и у меня динамика Мастен, получается, соседствует через стенку с ремзоной, а механик сказал, я страдал. То есть ты там тарахтел и жужжал, говорит, а мне, говорит, было страдательно.
4: Давай какой-нибудь резюме, какой-нибудь вывод сделаем, надо, не надо, и есть ли смысл или нет. Пока что все аргументы против, и цена, и бессмысленность.
5: Слушай, ну, как бы у каждого свой непрекрасного, то есть наша задача, наверное, дать картинку, а про вывод целесообразности для каждого конкретного человека, пускай непосредственно каждый конкретный человек для себя и думает, потому что, ну, он сидит в своем болоте, а мы в своем, получается, как бы да.
4: А скажи что-нибудь этически правильное, как вообще должен себя вести мотоциклист в смысле шума все-таки? Вот как на твой взгляд, сделать, ну, может быть, какой-то кодекс простейшего поведения, именно такой шумовой для байкера?
5: Ну, мне думается, что как бы надо думать о том, как бы вызывает скрежет зубовный

0: как бы, где ваш разум-то? То есть вот у вас как бы кончился день, вы хотите отдыхать, а ну, окружающие уже могут и спать ложиться. Я говорю, ну, не по, как бы, по понятиям, по нашему законодательству, после 10, ну, наверное, тарахтеть не нужно. Вот. И как бы был такой, была дискуссия довольно эмоциональная на эту тему, но вроде...
1: Без пострадавших?
0: Ну, естественно, да. Но как бы вроде все закончилось хорошо, и как бы вот такая вот история. И, ну, я прекрасно понимаю людей, которые живут с окнами, выходящими на какие-то проспекты в городе, да, и по которым какие-то придурки носятся там безумно громко в неподходящее время, ну, ладно, днем, да пес с вами, ну, по большому счету. Вот. А, как бы, хотя, наверное, тоже есть маленькие дети, которые днем спят, но как бы это у каждого никто не мешает окна, окна закрыть. Ну, то, допустим, спишь ночью с открытым окном, чтобы дышать было чем. Вот. И тут какие-то совершенно отвратительные личности будет тебя там с рёмом своих моторов. Но мне это видится совершенно, ну, дурным тоном, как минимум.
1: Ну что ж, Слава, дай бог твои слова бы в уши нашему ГИБДД или не знаю там кому. Ну и мотоциклистам, конечно, тоже хорошо бы, чтобы это, ну, каким-то образом стало правилом жизни. Ну и будем надеяться все-таки на разумность и на всеобщую компромиссность и взаимную любовь и дружбу.
0: Обязательно будем, Александр. На этом мы стоим. Но как бы какие-то свои аргументы как бы в кармане держать нужно.
1: Спасибо большое, Слава. До новых встреч.
0: Всего хорошего. Услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете «Моторадио».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
2: Your lifestyle. Best.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня день рождения женщины, которая не заняла положенного ей места в истории. По причине банальной – отсутствия живого интереса, хотя бы формального, к делам супруга. Я имею в виду Евдокию Федоровну Лопухину, царицу, первую жену царя Петра I, которая появилась на свет именно 9 августа 1669 года. Юная красавица стала женой Петра в 17 лет. Но, к сожалению, великие помыслы супруга были весьма безразличны. Она интересовалась побрякушками, закусками, тряпками, уделяла очень много времени посещению церкви и делала, кстати, все это весьма демонстративно. Петр бесился от того, что она совершенно не интересовалась его делами. Но в конце концов он взял и отправил ее в монастырь. После суда над сыном, царевичем Алексеем, ее заключили в крепость на Ладожском озере. Освободили Евдокию лишь после того, как престол занял ее внук Петр II в 1727 году. А ведь у нее были все шансы стать великой императрицей. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. И помните, шанс, он дается один раз.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: motoevacuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Где все это будет базироваться? Ведь человек должен приехать и не в какой-то там ужасный гараж около железной дороги, где там мышки бегают, а надо как-то, ну...
2: Ну, вот сейчас мы из тех локаций, которые мы подбирали, у нас получилось договориться с территорией на улице Рощинская, 38. Это там, где мотосервис Т-13. Мы, собственно, будем в непосредственной близости. И, ну, вот там мы, собственно, и будем сидеть.
1: То
2: там
1: будет экипировка. Закуточек
2: будет. Будет вот это, да? Именно на самом деле закуточек, да, то есть на какой-то прямо масштабный старт, чтобы было прям свое огромное помещение, к сожалению, пока мы не смогли, да, вот поэтому именно в формате какого-то небольшого помещения, где человек сможет, во-первых, спокойно примерить экипировку, где сможет там сесть, выпить кофе, пока оформляется договор, где, собственно, человек будет сидеть, который может этот договор оформить там со всеми необходимыми инструментами, кассами, принтерами и ноутбуками, и, собственно, мотоциклы. Вот, поэтому пока формат такой, надо начать идти и посмотрим, куда мы придем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А как быть с оборудованием? Каждый механик привык какими-то там определенными инструментами пользоваться.
2: Докупаем.
1: Какие-то, то есть вы это все выслушиваете, да. Все учитываете и стараетесь это дело все...
2: Конечно. Угу. Да, то есть у нас есть, конечно, базовая какая-то история, базовое оборудование. И сейчас мы с Аней собираем опросы от каждого механика, что лучше докупить, с чем лучше работать. Банально, ты не можешь все знать. Есть какие-то новшества, да, есть какое-то новое оборудование, есть что-то, что упрощает жизнь. В одном сервисе это работали с этим оборудованием, в другом нет. Да, и тот, кто работал и может принести какую-то пользу, сказать, это нам ускорит работу на полчаса, мы сможем больше обслуживать мотоциклов, конечно, мы это делаем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17.00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами! Music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: И наверняка же есть люди жадные, которые нифига, а которые хочет свой продать максимально дороже, другой купить максимально дешевле и так далее. Это же целый мир.
2: Да, все верно. Но смотри, у нас есть, если говорим про нас, у нас есть два варианта. Либо, да, трейдинг, и то мотоцикл уже у нас устроит. Либо мы берем мотоцикл на комиссию. То есть комиссия, мы продали мотоцикл, забрали свой процент, отдали деньги чеку, и ты можешь уже на них там, покупать у нас, не у нас, где ты хочешь. В общем, вопрос решается. Если трейд-ин, он всегда невыгоден, потому что трейд-ин, мы прямо сейчас тебе даем деньги. Прямо вот секунду. Тебе не нужно там неделю, месяц, полгода его продавать. Ну, понятно, что ты получаешь меньше денег. Такая же история с машинами. В принципе, на этом и идет заработок. Быстрые деньги, зато вот меньше. Ну, прямо сейчас.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Auto Radio. Rock music for bikers.

0: Блюз и бибоп, диксилент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Мистер Холмс, дорогой! Вы знаете, мистер Холмс, я за 2 недели жизни в этом проклятом замке от страха выпил больше, чем за всю жизнь. Мы здесь с Ватсоном словно как в пороховом погребе.
2: Я думаю, скоро все выяснится. Я уезжаю в Лондон с неприятным осадком в душе.
3: Как, вы завтра уезжаете?
4: Моторадио представляет.
5: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Ругинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, каких-то таких событий покатушечных не произошло за последнюю неделю со мной лично. Поэтому сегодня, вы знаете, хочу я включить зануду. Хочу включить зануду, давно ее не включала, конечно, и поговорить с вами о безопасности. А зачем нужна мотоциклисту безопасность? Наверное, не только потому, чтобы он не сложил свою буйную головушку в шлеме или без шлема, тем более. Наверное, потому что, друзья, почти у каждого из нас есть близкие, которые нас любят, ждут дома и которые нуждаются в нашей помощи. Очень у многих мотоциклистов есть дети, которые без их помощи, собственно, пропадут. И все родители, которые произвели на свет детей, должны, просто обязаны их вырастить как нужно. Но, опять же, друзья, не нужно забывать, что у нас есть родители. Кажется, что они вечные, кажется, что они полны сил, энергии. Это не так, к сожалению, они становятся пожилыми, они начинают болеть, и они напрямую нуждаются в нашей помощи. Физической, финансовой и моральной. Ну, к сожалению, я сейчас переживаю такие времена, не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что все будет хорошо, вот, но пока ничего не могу, к сожалению, загадывать. Практически всех из нас это может ожидать. У нас есть друзья, которые нас очень любят, и вы не представляете, какая боль, когда уходит твой близкий друг или подруга. Это действительно очень тяжелая моральная травма, о которой ты будешь помнить всю жизнь. Поэтому, друзья, мотоциклисты, особенно начинающие, особенно молодые, особенно сорвиголовы, пожалуйста, ездите аккуратнее. То есть какие-то вот хрестоматийные вещи, которых нужно придерживаться. Во-первых, ПДД описаны кровью. И если на каком-то участке есть ограничение скорости, допустим, 110 км в час, это трасса, ну окей, понятно, что мощным мотоциклом скучно ехать на такой скорости, ну окей, вы можете допустимо ехать 130. 130 – это уже не так мало, но когда начинается 150, 160, 200, ну и ежу понятно, хотя еж, наверное, умнее многих людей, что на такой скорости вы можете не увидеть, не успеть среагировать на какую-то большую яму, на внезапно выкатившийся дурацкий трактор, который выехал с какой-то проселочной дороги, на ребенка, который выбежал, понимаете, вы не успеете ничего сделать, это будет страшная авария, в которой, возможно, пострадаете не только вы, но и кто-то другой тоже в ней может пострадать, потому что быстро едущий мотоцикл, наезжая на человека, этого человека либо калечит, либо убивает. По-другому, к сожалению, никак. Ну, то есть, трижды зануда, носите защитную экипировку. Понятно, что жарко, но сейчас 21 век, придумали куртки-сетки. В них совершенно, я отвечаю вам, не жарко. У меня вот есть такая куртка-сетка. Буквально несколько дней назад я каталась, была дикая жарища, но мне, в принципе, было комфортно вот вдоль, по Приморскому шоссе ехать, там вдоль Зеленогорска, там Репино, Комарово. Меня прекрасно ветерком с залива обдувало, вообще не жарко. А потом, ну, черепахи придумали уже не вчера. Черепаха – замечательная вещь. Она вся в сеточку, но при этом содержит защитные элементы. Ну, шлем, боты, перчатки – это все такие вещи, которые даже не надо, наверное, объяснять. Просто мотоциклист верит в свою везучку, верит в свою фортуну, но, говорю, ваша везучка когда-то может не сработать. И у меня были много-много было случаев с моими знакомыми, когда просто какой-то пьяный человек выезжал с дополнительной дороги, какой-то просто такой нелепый человек, там, не знаю, кто-то в телефоне сидящий, внезапно откуда-то сбоку выезжает, и вы падаете, да даже на небольшой скорости вы падаете, то есть вы, скорее всего, не погибнете, но без экипировки это будут содранная кожа, очень неприятные какие-то травмы, вот, а езда без шлема – это вообще, я считаю, отдельный вид зла, потому что стукнуться черепушкой в шлеме и получить легкие сотрясы, а может быть даже не получить, это одно, а как бы просто разбить себе голову, ну, это совсем другое. И после вот таких вот замечательных историй, после пренебрежения скоростными ограничениями, очень жесткого нарушения, после неношения экипировки, после лихачества на дорогах, то есть допы, дороги общего пользования не для вашего езды на заднем колесе, на переднем колесе. Ребят, для этого есть специальные площадки. Если вы хотите там джимхане обучаться, да пожалуйста, почет, слава вам будут обеспечены, но на специальных площадках, естественно. То же самое, там где-то покуролесить можно, есть возможность выезжать на специальные трассы и быстро гонять там в коленочку, как вы хотите. Но на допах этого делать не нужно. Подумайте, если вы такой вот человек, вы не думаете о себе. Особенно у молодых людей, ребят, ну, у вас есть родители, у вас есть мама. Представляете, что будет с вашей мамой, когда вы станете инвалидом или просто уйдете на тот свет в свои там 25 лет? Что будет с вашей мамой? Подумайте, пожалуйста, об этом. И я даже не знаю, что уже сказать на самом деле. Конечно, там не нужно обгонять, ездить правее правого. Это очень плохо, потому что любая тачка, велосипед, что угодно справа может выскочить и вас, собственно, уронить. Не нужно ездить левее левого. Тоже это все как бы... Как, знаете, ну, в принципе, одно из самых безопасных мест для мотоциклиста, если вы довольно динамично едете в потоке, то это как бы правый край левой полосы. То есть, а вот именно совсем левее левого ехать и совсем правее правого, это нехорошие, небезопасные зоны, скажем так, для байкера, который там не едет там 50 км в час. Если там вы едете на скутере, понятно, вы едете на, по обочине, это правильно, там вы не суетесь ни в коем случае на ЗСД, вы не суетесь на М11, вы не суетесь на кат на вашем скутере, это немножко не для вас, конечно, все. Но если вы едете на полноценном мотоцикле, правее правого, конечно, ездить не стоит. Конечно, наверное, кто-то скажет, да что ты такая зануда, да мотоцикл, это адреналин. Нет, ребята, мотоцикл это не адреналин. Мотоцикл это... Если вы хорошо умеете управлять, это удовольствие. Это удовольствие от прохождения красивых поворотов, что не всегда мне, конечно, доступно, но многим людям это доступно. Это прохождение красивых поворотов, это езда с единомышленниками, это такая, знаете, как это... Ощущение совсем другое, чем на автомобиле, конечно. Хотя я очень люблю водить автомобиль, мне нравится, правда, это занятие. Это способ миновать пробки. Это способ куда-то доехать быстрее. Не потому, что вы гоните как сумасшедшие, а потому, что многие вещи вы просто объезжаете. Те же пробки вас вообще-то мало интересуют. Опять же про пробки. Золотое правило плюс 10, максимум плюс 20. Если у вас поток стоит, вы едете ну, 10-15 км в час в междуряде. Если поток у вас едет 30, вы едете не больше 50. Потому что люди, которые носятся в пробках, рано или поздно им прилетает открытой дверью, им прилетает от водителя, который решил внезапно почему-то перестроиться даже в пробке. Честно говоря, очень много наблюдаю сумасшедших водителей именно автомобилей, которые играют в шашки, которые поворачивают без поворотников. И они все представляют огромную опасность. И самую большую опасность они представляют для мотоциклиста, который не валит на все деньги, которые есть свои 200+, вот эти любимые. А там какой-то козел, короче, играет в шашечки. Ну и два одиночества могут встретиться. Пожалуйста, не делайте этого. Я хочу пожелать всем радиослушателям, тем, кто ездит на мотоцикле, чтобы вы доезжали. Как Олег Капкаев мне когда-то сказал, я тебе желаю всегда доезжать. И я советую Олега, следую до сих пор и всегда стараюсь доезжать до места назначения, потому что я не одна, потому что у меня есть люди, которые меня любят. Есть люди, которым моя гибель причинит боль. И есть те люди, которые нуждаются в моей прямой помощи. Вот, и я вам в прошлый раз обещала свое стихотворение прочитать про Балтик Ралли. Я нашла его, давайте же это сделаем. Рев мотоциклов, там и тут, шумит толпа, гремит салют. И звуки рока летят вдаль, встречайте главный фестиваль. События для всей страны, улицы Выборга полны. Все собрались на Балтик Ралли, крупнейшем мотофестивале. Из разных стран и городов съехались гости и готов. Из них любой сказать с душой, нам здесь тепло и хорошо. Здесь рады видеть всех гостей, кто будет Днепр, а кто Харлей, кто на машине, кто пешком. Ведь смысл праздника он в том, чтобы эмоции дарить. За это поблагодарить хотим всех тех, кто каждый год нам Балтик Ралли создает. Да, еще раз, конечно, спасибо вам за фестиваль, за все те эмоции, которые я получила. А на сегодня все. С вами была Алена Рубин. Слушайте Моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
0: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете... Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня день рождения женщины, которая не заняла положенного ей места в истории. По причине банальной – отсутствия живого интереса, хотя бы формального, к делам супруга. Я имею в виду Евдокию Федоровну Лопухину, царицу, первую жену царя Петра I, которая появилась на свет именно 9 августа 1669 года. Юная красавица стала женой Петра в 17 лет. Но, к сожалению, великие помыслы супруга были весьма безразличны. Она интересовалась побрякушками, закусками, тряпками, уделяла очень много времени посещению церкви и делала, кстати, все это весьма демонстративно. Петр бесился от того, что она совершенно не интересовалась его делами. Но в конце концов он взял и отправил ее в монастырь. После суда над сыном, царевичем Алексеем, ее заключили в крепость на Ладожском озере. Освободили Евдокию лишь после того, как престол занял ее внук Петр II в 1727 году. А ведь у нее были все шансы стать великой императрицей. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. И помните, шанс, он дается один раз.
2: Слушай старших. Классика рока на Моторадио. Алло.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Вы слушаете Моторадио.
5: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
7: Блюз на Моторадио.

0: сегодня хорошего настроения. Apple
1: Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Да, в эфире программа Apple Jam, или жукофилия, или все, что связано с группой Beatles и с ее участниками. Сегодня мы оказываемся в году 78-м, а если быть более точными, то в 77-м. И речь сегодня пойдет об альбоме London Town. Люди могут спросить, спросите, почему это 77-м, когда датирован альбом 78-м годом везде, во всех источниках? Ну, конечно, датирован. Но записывался-то он весь 77-й год. С самой что ни на есть зимы, вот с такого примерно годкомокрого времени, как сейчас за окном, до, собственно говоря, и зимы 78-го. Год писался альбом. Долго и где он только не писался. Предшествовал, конечно же, этому альбому ошеломительный, неимоверный, невероятный успех, который свалился на Пола Маккартни. А вы помните, что мы Пола Маккартни оставили в прошлый раз сразу после альбома «Band on the Run», то есть в конце 73-го года. И оставили-то мы его на пороге мировой, гигантской, нечеловеческой, чудовищной, просто запредельной славы. И раз мы эту славу и перескочили. И оказываемся мы с другой стороны этой славы, а именно на пороге заката славы Пола Маккартни 70-х годов. То есть на закате битловского периода, после битловского, но все-таки еще битловского периода Пола. Почему так? Ну, потому что мы потом упадем в эту самую славу и будем по ней ездить долго, обещаю вам, и трудно. А там ведь нас ожидают целых 4 альбома. Вы сами понимаете, и Wings and Mass, и Wings at the Speed of Sound, и Wings over America. То есть наслушаемся, просто переслушаем все, что Пол тогда сделал в течение 75-76 года. Ну так вот, мы в 77 году. Когда Пол решил после 76-го, после триумфа «At the Speed of Sound», хотя знаете, что странно? Как все-таки психология человеческая устроена? Но ведь не сильная пластинка «At the Speed of Sound». Давайте будем честными, она просто слабая. Но правда же. Но там есть 3,5 песни. Но не более же, чем... Но настолько грандиозным был успех «Венера и Марс» и шоу «Венера и Марс» и мирового турне, что вот прямо вдогонку вышедшая «The Speed of Sound», по сути дела, действительно с полуторами хитами, один из которых принадлежал Перу совсем не Пола. Ну так вот, пластинка стала просто ура-ура золотой бриллиантовой. Так бывает. Пол хотел продолжить в 77 году свой триумф. Он планировал 77 год просто чем-то таким, ух, как он планировал, но не тут-то было. Планировать-то он планировал. Но оказалось раннюю зимой, что Линда-то беременна. Ну, ура-ура, Пол был только за. Какое счастье. Но вы сами понимаете, что беременность женщины, которая у вас к тому же в группе клавишница, накладывает некоторые корректировки на жизнь вашего коллектива музыкального. Подумайте 100 раз, прежде чем брать женщину-клавишницу к себе в коллектив. Так вот, Пол начинал записывать этот альбом, который получил потом название «London Town», а между прочим, рабочее название пластинки было «Water Wings» — «Водные крылья». Почему? Потому. Потом узнаем. Короче, давайте перескочим же, или перескачем, перескочим 77-й год прямо в его позднюю осень, и вот чего коснемся. Последнее, что записал звездный, золотой, бриллиантовый, платиновый состав группы Wings, а я действительно его считаю таковым. Я считаю, что группа, которая была у Пола там, 75, 76, 77 годы, это, конечно, прекрасная группа. И вот, может быть, она даже, ну, как-то могла быть сравнима с Beatles. Потому как, ну, Маккартни, понятно, довольно-таки сильный композитор, и гитарист, и музыкант Дэнни Лейн, который, ну, никак своим талантом Харрисону не уступает. Ну, действительно, наверное, так. То есть Дэнни Лейн — величина, сопоставимая с Джорджем. Джимми Макколок — молодая, настоящая звезда группы. Этот парень мог бы развиться, ну, в какую-то очень большую музыкальную личность. Великолепный гитарист и очень талантливый автор. Еще раз отмечу, что 2 хита, один на «Венере и Марс», я имею в виду песню «Medicine Jar», и на пластинке «Wings at the Speed of Sound», я имею в виду песню «Why No Janko». Это 2, пожалуй, что лучшие песни с этих альбомов. Ну, может быть, могли делить лучность с какими-нибудь песнями Макки. Но действительно, песни вот первого места. И обе песни Джимми Макколока, отнюдь не Полюшкины. Конечно, Полюшко ревновал. И, кстати, Полюшке так понравилась песня Вайна Джанка, что вот на пластинке «Лондон Таун», и мы это услышим, он ничтоже сумняшися перепер французскую Полечку на родной язык. То есть сочинил песню «Cafe on the Left Bank», которую, ну, только слепой не услышит, глухой не увидит, что, ну, это, в общем, брат-близнец песни Вайна Джанка. Я думаю, вряд ли Джимми Макколоку такие вещи нравились. Но это же Пол, с ним пойди поспорь, своих не узнаешь. Собственно говоря, Джимми не узнал своих, когда в 78 году решил уйти из группы. Ну так ладно, убегаем в конец. Последнее, что записала великая формация группы Wings, вот этого образца 75-го, 6-го, 7-го годов, это была 45-ка, это были две песни. Girls School и Mall of Kintyre. 45-ка была выпущена оригинально. Вернее, группа Wings в 77-м году не выпустила альбома. Но единственное, что было выпущено, это 45-ка. И вот этой 45-ки, у которой обе стороны были помечены как стороны A, два A-сайда. И Girls School, школа для девочек, девичья школа. И Mall of Kintyre, такое место в Шотландии, где рядом находилась ферма Маккартни. Вот обе стороны были помечены буквами A для диджеев, то есть обе приоритетные для прослушивания. 45-ка имела огромный успех в Англии и не имела никакого успеха в Америке. В Америке она доползла до 33-го места. В Англии же она занимала первые места долго, трудно и круто. Надо сказать, опять же, давайте скажем, раз надо, что песня Mall of Kintyre по продаваемости своей перебила все мыслимые и немыслимые рекорды. В общем, даже рекорды Yesterday. Рекорды битловских песен она тоже покрыла самой. Самый продаваемый сингл Пола Маккартни оказался за все время, что он написал. До сих пор песня Mall of Kintyre приносит Полюшке изрядные, изрядные дивиденды. Это по нашим меркам, а по его меркам, тьфу, так, копейки. Ну да ладно, давайте же начнем прослушивание пластинки London Town именно вот с этой 45-ки. С песни Girls School и дальше с песни Mall of Kintyre. И об этом еще немножечко поговорим.

Подумалось мне, песни должны были называться «Girls of Kintyre» и «Moles School». Да нет же, наоборот. Так вот, переходим ко второй стороне «A». Первая была «A», как вы помнили, и вторая тоже «A». Так вот, вторая сторона «A» носит в себе песню «Mole of Kintyre». Еще раз повторяю, это местечко в Шотландии, недалеко от того места, где у Пола была ферма, где, в общем, ему было и хорошо. Есть, правда, маленькая хитрость в этой песне. Все теперь говорят: «Ах, это песня Пола Маккартни, ах, Пола Маккартни, это песня». Извиняйте, батько, песня-то написана совместно с Дэнни Лейном. И Полу в этой песне принадлежит лишь припев, по сути. Да, вот этот красивый «Mole of Kintyre», пам-пам-пам-пам-пам. А куплет — это лейновские. Меня с самого начала, когда я услышал эту песню и стал обращать внимание на текст, удивляло, какие интересные слова-то, какие образности, совершенно несвойственные Полюшке с его «I love you, you love me». А там прямо «Sunset on fire» и так далее, и так далее. «Far than I travel» и что-то «Much than I see». Прямо, ну, никак не вписываются в поэтику Пола Маккартни. А потом, да, карты-то раскрылись. Дэнни Лейн приложил к этой песне большое-большое-большое усилие и направил ее вот в такое высокохудожественное русло. Дэнни Лейн очень непростой человек. Посмотрите, он ведь очень хорошо играет на рояле, владеет бас-гитарой, на гитаре играет чудным образом. И, как понимаете, песни пишет. То есть парень непростой. На флейте играет, да. Парень с хорошим музыкальным образованием и, в общем, подготовленный, что надо. А история с этой песней замечательная получилась. Все меня упрекают в любви к Полу Маккартни, но вот сейчас вы услышите кусок любви. Да дело в том, что Дэнни Лейн, как вы уже поняли, приложил изрядную процентную долю во вклад в эту песню, имеется в виду «Mole of Kintyre». Но Дэнни Лейн раздолбай, конечно. Хороший парень, но раздолбай. И как он сам про себя говорил: «Я привык жить как звезда, тратил деньги от плеча, сколько можно было потратить, и никогда не следил за тем, сколько осталось. Привык жить в люксовских номерах в гостиницах, привык покупать любые машины дорогие». Ну, конечно же, звезда, член группы Wings, друг Пола Маккартни. И вдруг, в начале 80-х, Дэнни обнаружил, что денег у него не просто нет. Он банкрот и должник. И должен он изрядную сумму, очень изрядную, по тем временам, в английских фунтах. И что делать? Дэнни пошел к Полу, как к своему еще недавнему ближайшему другу и соратнику на протяжении 10 лет в группе Wings. И говорит: «Пол, такие дела, деньги нужны». Пол говорит: «У тебя денег-то много же. Как это у тебя денег нет?» Дэнни говорит: «Да так нет, ну вообще, если по-серьезному, Пол, ты мне же все время Wings-то не доплачивал. Я же был твоим и соавтором, я же был и равноправным членом группы. Ты же забирал себе львиную долю, ну а мне так давал, по чуть-чуть». «Да», говорит Пол, «а пойдем со мной в бухгалтерию, зайдем». Пошли в конторку. Пол говорит: «У меня здесь все выходы записаны. Давай книжки поднимем. Счета аккаунтские». Подняли. Пол говорит: «Посмотри, ты за это время заработал $1,000,000. Ты мне назови еще какого-нибудь такого артиста, который за такой короткий срок заработал бы такую сумму. Из других групп. Много знаешь?» Дэнни говорит: «Ну ты же понимаешь, что мне от этого не легче. Денег у меня сейчас нет. Может быть, ты мне судишь что-нибудь?» Маккартни говорит: «Ладно, я понял твои проблемы. А давай так. Я расплачиваюсь по твоим долгам, а ты мне отдаешь авторские за «Mole of Kintyre». Вот тут у Дэнни-то ноги подкосились. Присел он на импиэловский стул и говорит: «Ты вообще серьезно? Это нормально, да? Оно того стоит? Mole of Kintyre — песня, которая приносит доход каждый год и до и больше. Да нормально все, тебе же нужны сейчас деньги, Дэнни. Подумай, вот два варианта. Либо иди в тюрьму долговую, либо я плачу по твоим счетам. Но Mole of Kintyre полностью моя». «Черт с тобой», — сказал Дэнни, «и пропади ты». И ушел навсегда, обидевшись на Пола. Вот так вот их отношения-то и закончились. А Пол стал полноправным владельцем авторских прав песни «Mole of Kintyre». Ну что, акула бизнеса, бесчеловечное буржуазное лицо. Да, многие именно так о Маккартни и говорят.

Да нет, хорошая песня. И, между прочим, очень показательная. Что она показывает? Да то, что все продюсеры недалекого ума граждане. Ведь посмотрите сами, песня была выпущена в 77-м году в ноябре. Что происходило в 77-м году в музыкальном мире? С одной стороны, свирепствовала все еще панк-революция. То есть группы панка и раннего постпанка занимали первые места. С другой стороны, фанк все еще был в моде. Началась, вернее, уже развернулась и ширилась и множилась идиотическая волна диско-музыки. То есть диско-фанк захватил весь мир и тиранил его со всей его силой. Бонни Аббе образца именно диско-саунда, дурацкого образца, не люблю диско-саунд в исполнении группы Аббе, а именно пластинка «Элбом», тоже 77-го года записанная, и следующая «Вули-ву», ага. То есть тыдж-тыдж-тыдж, диско просто набирал обороты как мог. И что делает Маккартни? Другой бы человек записал песню в стиле диско. Нет! Или в стиле панк-рок. Опять же нет. Макка записывает шотландскую балладу с волынками и прочей тягомотиной. Ну, казалось бы, эта песня обязана быть обреченной на провал. И что? Эта песня бьет все рекорды продаж. Эта песня становится хитом номер один для группы Wings. Вот это вот попадание стреляло в обратную сторону, а попал в десятку мишени. Ну вот если бы не эта неприятная история с Дэнни Лейном, вообще все, что было бы вокруг песни «Mall of Kintyre», было бы прекрасным, золотым, серебряным и бриллиантовым. Именно таким, какие были цвета дисков, которые Маккартни получал за эту песню и фотографировался с ними. Да, песня имела такой успех, что Пол даже снял потом клип. В 78 году был снят клип, где они бродят втроем, уже группа Wings распалась. Я имею в виду, вот тот золотой состав новый еще не был набран. А вот как раз Дэнни, Пол и Линда ходят-бродят по Mall of Kintyre-овским местам, а местное население тянется к ним, хочет прикоснуться, и в конце все кончается, конечно же, сельским праздником на берегу вот этого самого Кентервильского залива, Кентайского залива. Ах, как все замечательно там у них в Англии. Знаете, о чем я подумал? Я подумал, как бы мне сейчас хотелось расположиться около принимающего устройства и послушать передачу Дмитрия Филиппова «Apple Jam». Но не могу, работа. Времени нет. Могу в лучшем случае только поговорить за Дмитрия Филиппова, а вот послушать вместе с вами эту программу, увы, нет такой возможности. Мы переходим к прослушиванию пластинки «London Town». И прошло-то у нас всего 25 минут. Но, еще раз повторю, сегодня все время мое. Что хочу, то и делаю. Бывает. Так вот, альбом «London Town» записывался в 77-м году, как мы уже это выяснили в начале. Начинал он записываться на студии Abbey Road. Ну, куда еще Маккартни мог пойти? Конечно, Abbey Road студия. И вполне удачно все это происходило. Было записано несколько песен, тут обнаружилось, что Линда беременна, надо что-то делать, в отпуск надо поехать. И Маккартни задумывает беспрецедентную в истории рок-музыки акцию. Он арендует 3 яхты и решает, что записывать пластинку они будут на борту яхт, плавая по морю. Яхты назывались «Самала», такая вот яхта. Вторая яхта называлась «Эль Торо». Ну и, конечно же, третья называлась «Wanderlust». Эти яхты были оборудованы одна для группы, для Wings, вторая для Пола с Линдой, и третья на всякий случай, если вдруг первые две, например, потонут. Не случилось ни второго, ни третьего, ни первого, все хорошо случилось. Кто-то тут, я видел, упрекал, мол, не винил мы слушаем, не винил, слышу, что не винил. Ну, конечно же, 45-ку мы слушали с CD, с белой серии, выпущенный самим Полом Маккартни, смастеренным при его участии, и поэтому великолепно звучащий. А как вы считаете, откуда мы 45-ку должны были слушать? А вот винил-то у нас стоит на вертачке. Вот он, MPL-овский винил, выпущенный EMI. И я опускаю... Да, 78-го года, конечно же, все нормально, все по-честному. Я опускаю иголку на винилку, чтобы заиграла первая же песня. Silver rain was falling down upon the dirty ground of... Пой, Маккартни.

Ну что же, песня «London Town», пожалуй, одна из самых красивых на этом альбоме, но, опять же, эта песня написана в соавторстве с Дэнни Лейном. Это не чистое Полюшкино творчество. Все Пол, Маккартни, «London Town», какая красивая песня. Вдвоем они ее написали. Не, пожалуйста, отделяйте Дэнни Лейна от этой песни. На альбоме «London Town» перу Лейна принадлежит большое количество песен. Причем, я бы сказал, наилучшие песни написаны Лейном в чистую. А именно «Deliver Your Children» и «Children, Children, Where Are You?». И, в общем, на самом-то деле «Don't Let It Bring Me Down», «You Down», вернее. И так далее, и так далее. Лейн внес огромный творческий вклад в альбом «London Town». Полюшка, надо сказать, подустал. Ну, сами посудите, с 71-го года выпускать столько альбомов в таком качестве, ну, сами перечислите же, да, давайте вслух. Ужас какой-то же просто. Рэм, Wildlife, Red Rose Speedway, Ben on the Run, Venus and Mars, At the Speed of Sound. Это не считая 45-ок. Ну, кто еще вообще такой шквал песен, такой шквал музыки может из себя исторгнуть? Ну, только Пол Маккартни. И, конечно, альбом «London Town», он получился, он хороший альбом, но он наименее битловский, может быть, как раз за счет такого сильного влияния Дэнни Лейна. Я вот оговорился, а никто меня не поправляет с ругательствами. Ну что за люди? Конечно же, яхт было не три, а четыре. И основная яхта, на которой и базировалась 24-канальная рекорд-студия Record Plant, яхта называлась «Fair Carol». А вот три остальных шли следом. Вот именно вот эта Самала, на котором группа располагалась, вот эта самая Эль Торо, на которой жил Пол с семьей, девочки были, дочки, взяты на яхты. И, конечно, вот Wanderlust была на всякий случай, если вдруг чего случись. Но, несмотря на то, что плавали они, да, вокруг Виргинских островов, хорошо так плавали себе, и погода была хорошая, и лето было хорошее 77-го года, все было хорошо, но перекалечились они на этих яхтах со страшной силой. Просто серьезно. Просто Пол себе колени разбил, и, в общем, лечили его. Дэнни Лейн обгорел до невозможности.

лечили его Дроуди, дорожный, тоже разбил ноги, аж гипс ему положили. Джимми Макколок, перелом колена, на секундочку, так заработал, представляете, травма, перелом колена, ого-го, вот, то есть группа то ли была не слишком готова к морскому плаванию, то ли я не знаю что, принимали они что как-то так вот и опрометчиво себя вели в водных условиях. При этом студия работала безупречно хорошо, как говорил Пол, просто пугающе хорошо. И на борту были записаны песни, собственно говоря, «Cafe on the Left Bank», «I'm Caring», вот это «I Have Enough», дурацкая, «With a Little Luck», «Don't Let It Bring You Down» и, собственно говоря, «More Smooth and the Grey Goose». Ну, почти что весь альбом был, за исключением нескольких вещей, был записан на вот этой вот передвижной студии, смонтированной на яхте «Fair Carol». Давайте приступим ко второй песне, к «Cafe on the Left Bank». Описывает некое кафе на левом берегу, я понимаю, Темзы. Песня, ну, простите, пожалуйста, ну, спёрта, ведь она с Джимми Макколока, с Вайна Джанка. Ну, так похоже, ну, просто как близнецы-братья, похоже, ну, нельзя так похожими быть. Эх, я думаю, все-таки Джимми расстроился, когда эту песню услышал. А пришлось играть.

Ну, а теперь маленький шедевр большого размера от Пола Маккартни. Я имею в виду песню I'm caring something for you. Песня очень нравилась Джорджу Харрисону. Он сам в этом признавался. Он говорит, как не включишь радио, все время звучит I'm caring. Чудесные скрипки, элементарная словесная подкладка. Я бы даже не назвал это поэзией. Но настолько красивая мелодия. Классический Пол Маккартни. Прямо такой кусочек из Beatles. Правда красиво. Мне всегда было интересно, что же он такое ей принес. Вот something. Что же там такое было-то? Что-то же было.

После такой песни прямо хочется помолчать, так прямо посидеть. Минут 20 в эфире, в тишине. Не будем. Будем дальше двигаться по альбому London Town. Альбом большой. Если кто в те годы переписывал его на бобину магнитофонную, и если кто помнит, что магнитофонная бобина аккурат вмещала по времени, по-моему, 47 минут. Это когда подлиннее намотали. А если поменьше помотали, то и того поменьше выходило. Не всегда одинаково мотали. Так вот, альбом London Town никогда не помещался на магнитофонную бобину. Всегда вот последняя песня не влезала, даже если паузы между песнями приходилось вот совсем уменьшать до невозможности. Кстати, и Abbey Road тоже никогда не помещался на бобину, а именно последняя — это вот эта песня маккартневская, кусочек гитарный. Тоже не влезало. Давайте не будем многословить в моем лице и дальше послушаем, что собой представляет альбом на London Town. Еще раз повторю, вот эти вот песни, может быть, Полу хотелось их просто вот включить до общей массы. Мне казалось, что пару-тройку песен можно было смело выкинуть из этой пластинки, она бы от этого хуже не стала.

Ну вот мне кажется, что такие песни, как прозвучало только что, все-таки такое время заполнения альбома. Вполне возможно ее было и выпустить куда-нибудь на свободу и не включать в эту пластинку. Маккартни вот почему-то решил все, что у него накопилось на душе, все буквально туда и впихнуть в альбом вот этого большого долгоиграющего LP. Альбом еще дописывался в январе, начале февраля 1978 года. Еще работали музыканты над ним. И вот в начале 1978 года пластинка вышла в продажу. Ну, вышла и вышла. Да, в марте. В марте 1978 года. Сперва был выпущен сингл с одной из наиболее удачных песен с альбома, как казалось Маккартни, а именно «With a Little Luck». Для меня загадка, почему эта песня считается настолько хорошей. Но и люди считали, что она настолько хорошая. Песня стала хитом number one в США. Так, на секундочку. Хотя, ну не знаю, мне эта песня всегда казалась несколько странной. Сама «London Town» значительно более выигрышная. Ну так вот, и через буквально неделю после выхода вот этой 45-ки с «With a Little Luck» сам «London Town» был выпущен в продажу и стал моментально номером 4 в Британии и даже номером 2 в США. И после чего в США он достиг платинового статуса, 1 миллион экземпляров. Как вы помните, «Abbey Road» в предварительных этих самых продажах сразу было подано заявок на 1 миллион экземпляров, то есть пластинка стала платиновой сходу. Ну так вот, буквально через короткое время «London Town» тоже стал платиновым. Правда, вот после такого бурного старта он не продержался в топах довольно-таки долго, быстро пошел вниз. В Англии в первую очередь к нему потеряли интерес, в Штатах чуть позже, но все-таки вот диско-группы и панк-коллективы вытеснили Макку с первых мест. Но изначально, когда альбом только появился, все восприняли его очень тепло. Как-то все-таки Маккартни шел особняком, независимо от стилей, всю жизнь и продолжает это делать. Молодец! В Англии в первую очередь к нему потеряли интерес, в Штатах чуть позже, но все-таки вот диско-группы и панк-коллективы вытеснили Макку с первых мест. Но изначально, когда альбом только появился, все восприняли его очень тепло. Как-то все-таки Маккартни шел особняком, независимо от стилей, всю жизнь и продолжает это делать. Молодец!

Вот такой он, Дэнни Лейн. Вот такой его творческий вклад в альбом «London Town». Что еще сказать? Следующая песня как раз завершает первую сторону. Еще одна из тех песен, которых могло бы, мне кажется, и не быть на этом альбоме, и от этого никто не пострадал. Но раз есть, так есть. Давайте послушаем. Пожалуй, что это не та все-таки песня. Это хорошая песня. Я о другой думал.

Ну вот, казалось бы, на этой нежной и пушистой песне «Girlfriend» можно было бы и завершить первую сторону, и ничего, нет, Полюшка добил первую сторону аж до самого яблока.

Ну, типичный Пол Маккартни. Писать песню о том, что мне осточертело выше крыши, и не могу я больше тебя любить. Ну, и еще так долго вот это все в рок-н-ролльном тыц-тыдыц-тыдыц-тыдыц-тыдыц. Да, не красит этого великого композитора. Мы переходим ко второй стороне альбома «London Town», записанного в 77-м и выпущенного в 78-м году Полом Маккартни и группой Wings в ее золотом составе. Пластинка была оформлена следующим образом, что одна сторона была сделана как бы черно-белая. Фотографии, вот я вот сейчас прямо для этого взял пластиночку в руки, да вы и сами это помните. Черно-белая фотография на фоне Лондонского моста, и цветными буквами написано «London Town». L и N в слове «London» красненькие, OO синенькие, ND зелененькие. В свою очередь в слове «Town» T и N синенькие, а O и W такая зелененькая и коричневенькая. Вернее, и N тоже коричневенькая, и D в «London» тоже. Вот. Зачем это знать? Честно говоря, не знаю. А вот обратная сторона сделана цветной. Цветная фотка. Красивая такая, пополневшая полюшка с гитарой. А все остальные перепуганно смотрят в кадр. Три человека всего на обложке. Вот то же самое, что на пластинке «Band on the Run». Та же самая история. Почему три? Где два остальных? А два остальных, потому что к этому моменту группу покинули. Об этом после песни. Первая песня второй стороны. Да, тот самый хит номер один в Америке.

Пока играла эта песня, до меня дошло. Что же меня смущает в альбоме «London Town»? Вот прямо на примере этой песни я понял. Очень плохо прописаны барабаны, просто ужасно. Вместо хорошей, мощной ударной установки Джо Инглиша, а Джо Инглиш великолепнейший барабанщик, вот уж правда. Кроме этого, барабанщик, обладающий просто чудо-голосом. И это мы отчетливо слышим на альбоме «Wings at the Speed of Sound», где Джо Инглиш исполняет одну из песен. Прекрасный поющий барабанщик, умеющий, ну, просто размолачивать свою ударную установку в щепки. Вместо этого какая-то, простите, пукалка. Цу-цу-цу-пуцы. Да, как-то вот, не знаю, ошиблись они в подходе к концепции звучания барабанов. А песня хорошая, и даже вот эти сплошные синтезаторы со срезанной атакой, ну, так сильно не смущают меня, как плохо прописанные барабаны. Ну да ладно. Следующая песня, Пол посвятил ее фанатам. Группис. Группис, то есть те самые люди, которые ездят за командой везде, куда группа не приезжает, они следуют следом, все знают о музыкантах, участвуют с ними во всяких мероприятиях и хорошего и сомнительного толка. В общем, такая большая семья вокруг коллектива. Вы помните, что в свое время Джордж Харрисон на пластинке All Things Must Pass в песне Apple Scruffs как раз и говорит тоже о группис, о фанатах фирмы Apple и Beatles конкретно. Была посвящена вот именно группис эта песня. И вот Пол впрямую пишет песню, которая называется Famous Groupies. Я думаю, что он планировал сделать эту песню чем-то вроде Miss Vanderbilt. Однако второй Miss Vanderbilt не получилось. Получился такой, блатничок получился. Но песня забавная, многим студентам в те годы нравилась. Обсуждали слова, пытались понять, что означает слово «вуду» и так далее. Вот тот вот кратер, который группа оставила за собой, уехав. Слушаем «Famous Groupies».

Вот такие они, famous groupies. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау, как всегда, полетели спецэффекты. А, да, подожди, Deliver Your Children играть, подожди. А, ну так вот, что же произошло-то в этом самом 77-м году с группой Wings? Ничего хорошего, группа распалась на буквально, да, обратно, на троицу. Из пятерицы группа превратилась в троицу. 8 сентября 77-го года гитарист Джимми МакКоллок покидает Wings. Вроде как официальная версия, потому что группа Small Faces снова собралась, и его позвали туда гитаристом и более проявленным фронтменом, и вроде как будто бы в Small Faces ему было бы интереснее, нежели с Wings. Довольно-таки странная аргументация. Джимми сказал, что он многому научился, сотрудничая с Полом, все ему понравилось, и он очень благодарен Полу, вот, но чувствую, что в жизни стало не хватать ему перемен, сказал Джимми МакКоллок. Ах, значительно более прозаическая была причина. Джимми сидел на героине. И вот в этой семейной группе, где процветали вот эти семейные отношения с детьми и прочими радостями, без особых приключений, ну так, травка может быть, МакКоллоку было как-то не очень себя уютно чувствовать, где-то втихаря там себе вот это все. И, как любой героинщик, Джимми окончил трагически. Буквально через полтора года, в 79-м году, его нашли мертвым, его нашли убитым. Разные так и не нашли убийцу, разные самые версии ходили, что это дилер, продавец наркотиков его убил, что это его приятель-героинщик тоже убил из-за дозы, или еще что. Что случилось, непонятно. Факт фактом, Джимми МакКоллока нашли погибшим, умершим в 79-м году. Пол и Линда очень переживали о судьбе этого молодого и очень талантливого музыканта. Из него мог вырасти настоящий великий артист. Как вы видите, героин никого ни до чего не доводит, кроме как до смерти. Еще один шедевр Дэнни Лейна. Deliver your children for the good life. Дайте им ложку, вилку, молитву, и все будет у детей хорошо.

Вот он, Дэнни Лейн, типичный. Если вы хотите качественных яиц, вы должны пасти курицу. Если вы хотите услышать чуть больше, вы должны послушать еще раз. Мне всегда очень нравился куплет про женщину, которая была чистой и хорошей и проводила все свои дни за стиральной машиной. Но когда он появлялся, чтобы любить ее, и никогда не было рядом, потому что она собирала всю грязь по всему городу. Опять же, типичный Дэнни Лейн со скорпионным юмором. И вот еще один шедевр от Дэнни Лейна. Но сперва скажем, что не только Джимми Макколок покинул группу, потому что в октябре месяце из группы ушел и Джо Инглиш. Как всегда, гитарист и барабанщик уходят от Пола Маккартни и говорят, больше мы с ним работать не будем, хватит, наелись. Так было в первом случае в 73-м году, так же произошло и в 77-78. Странная история. Видно, Пол Маккартни что-то такое изменил в себе, потому что нынешний состав с ним работает уже много лет. Не покидают его музыканты и не говорят о нем гадости. Вырос, что ли? Умнее стал? Не знаю, может быть. И еще один шедевр от Дэнни Лейна, хотя песня числится за обоюдным авторством, но прямо сквозит здесь Лейном. Очень люблю эту песню. Одна из лучших песен на пластинке «London Town». А, нет, извините. Что же я сегодня песни-то путаю? Нет, я сниму иглу и расскажу про эту песню. Так нельзя. Дмитрий Филиппов, ты забыл вообще очередность всех песен на пластинке «London Town». Стыд тебе и позор. Вот так я сам себя заклеймил и пригвоздил к какому-то столбу. Конечно же, не эта песня, до нее еще надо доехать. А вот это-то как раз песня «Name and Address». Эта песня посвящена Элвису Пресли. Не забываем, что как раз в 77-м году Элвис Пресли умер. Погибли, умерли. Кто знает, или просто в розовом Кадиллаке уехал на небо к инопланетянам на планету Венера, никто этого не может точно сказать. Маккартни хотел записать песню, чтобы получилось вот прямо как у Пресли. В память его, видно какие-то, да, юношеские его воспоминания заставили вот сделать такой номер. Ну, мы можем только попробовать понять, получилось у него или нет.

Ну да, тык-цык, пыдык, бык-бы-бык. Вот так и закончили песню. Пытались на Пресли быть похожими. Ну, не знаю, наверное, получилось, раз хотели. Ну, а вот тот самый шедевр, про который я говорил. Don't let it bring you down. И мне кажется, что здесь очень много Дэнни Лейна. Не очень много здесь Пола Маккартни. Шедевральная песня, прекрасная, красивая, умные слова. Опять же умные слова. Что выдает влияние другого автора, а не любимого нашего. Слушаем.

Итак, давайте подводить итог. Альбом «London Town» был записан, альбом «London Town» был выпущен, альбом «London Town» был очень тепло встречен публикой и критикой, альбом «London Town» занял нужные места, альбом «London Town» принес Полу Маккартни много-много хороших денег, которые были нужны ему. Во время альбома «London Town» Линда Маккартни родила Полу Маккартни сына Джеймса Пола Маккартни, вернее Джеймса Маккартни, а не Пола Маккартни. После записи альбома «London Town» лучший состав группы Wings распался, из группы ушли Джимми Маккалок и Джо Инглиш. И снова троица осталась в одиночестве, если троица может остаться в одиночестве, Лейн, Маккартни, Линда. Последняя песня на пластинке такая хорошая и страшноватенькая. Называется она «More Smooth and the Grey Goose». Собственно говоря, речь идет о кораблях, лежащих на дне. И о корабле, который люди говорили, что никогда Grey Goose не поплывет. Но когда луна восходит, Grey Goose flew away. И помните, кто такой Дэвид Джонс из фильмов про воробья Джека? Так вот, в этой песне Дэвид Джонс-то и упоминается. Он вызывает Пола Маккартни. И Grey Goose вызывает Пола Маккартни, и More Smooth вызывает Пола Маккартни. Ответь, ответь, и этот пеленг прочитывается Полом Маккартни, и они с ужасом видят, как все это происходит. Такая морская песня. Ну, плавайте больше по морю, больше узнаете. Да, как вы помните, еще раз, альбом «London Town» записывался в экстремальных условиях во время плавания на яхтах. На яхтах же и была оборудована передвижная звукозаписывающая студия, очень хорошо работающая, и довольно-таки прилично альбом был записан и смастерен потом на Abbey Road. И, в общем, спасибо Полу Маккартни, что ты выпустил этот альбом. Без этого альбома нам всем было бы менее интересно жить. Да, 78-й год, начало заката битловской и постбитловской славы Пола Маккартни. Наступали непростые для Пола времена. Об этом подробнее и потом. А сейчас «More Smooth and the Grey Goose».

0: Это была программа Apple Jam или Жукофилия. С любовью ко всем вам и к участникам группы Beatles.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

Happiness is what you need so bad.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.